кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: What up, Nelly? You ready to do another one, bruh?